Сережа, меня не мама я. Тумане нанда ко хавра нани май жонне. Не гонте жуджи нани ми до вауди ходду. Жуджи ни ми до тан ко йидде.